Я сена, лик сапной сушклою, камачал ир годар не мачал, аж уж виска тем слангам с деко.